0: тебя на руках.
1: А не те, а теми, а уло, ля.
0: Я сицу неся, а тема на. Забей закат. А туда.

0: тебе на руках.
1: А не те, а теми, а уло, ля.
0: Я сицу не ся, а тема на. Забей закат. А туда.